0: Бум, бум, батат.
1: Ло-ло-ло-ло.
2: Фоллэн-мюзик-пресанта-радио.
3: Ik zag het overlast op het internet.